0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: На Корошкам радио са твои най-любши хити с тобо въз дан. При теби дома. На пути и на делу. Корошки радио. Ритъм Корошка.